0: Deșteptarea. Smile Dent Team. Clinica ta de încredere.
1: Back to school la McDonald's. Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor.
2: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md. Când reducerile ajung până la 13.000 de dolari, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alege-ți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Detalii la 022 800 888.
3: Hyundai.
4: Сеть кинотеатров «Чиниплекс» представляет. С 10 сентября Николь Кидман и Сандра Буллок возвращаются к своим легендарным ролям в комедийном фэнтези «Практическая магия 2». 17 сентября «Поиск надежды и человечности» в новом фантастическом эпосе Ридли Скотта «Собачьи звезды». Еще выше и еще опаснее в адреналиновом триллере «Вышка 2». С 24 сентября важно не то, ради кого ты живешь, а то, ради кого готов умереть. Брэд Питт в мировой премьере масштабного экшена «Сердце зверя». Команда воссоединяется, чтобы воспользоваться вторым шансом в кинособытии осени «Мстители. Финал. 3D. Расширенная версия». Эксклюзивный фрагмент фильма «Мстители. Доктор Дум». Билеты онлайн на сайте cineplex.md.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
6: Înapoi la hituri
7: pe Kiss FM Chișinău.